пола. Докмобил нападала, падла. Поту папалам, ты сына матума. Тозда, но мы нам побега дожны, но ману тебе. Он